夜望个地的烈望日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курды эй гели курдустан нехилин курдустан жедестеры Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte ka'ala. Ne helin tek biçi, hem bu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan ebi parizin, hevye bilin bikin. Edbere poşimani bin desti istuhari veri. Ne helin, ver nedin, ver hobidin. Ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan ne var, yan!